0: mi. Кухаси не умней пасить, Ирм на утро тумана просто вино пасить.
1: Прочь под не тупой влажности, Sem se jim se cenne vnucoval, práce máme až dost. Dnešního času

0: Весильно побечений подводник, подводник, подводник, подводник.
1: Главное уж пристало женского. Красавцы цехарь, макс, а ты на том месте знала, Подгранишем до письмана свело, от власти его печек смолено.
0: А кому стоп цикали один стал?
1: Без заслухату.
0: А я припадал.
1: Не
0: бил деньги, а не хрусти.
1: Власне житки, але хрусти.
0: Власне житки, але хрусти. Не бил деньги, а не хрусти.
1: Власне житки, але
0: хрусти. Власне житки, але хрусти. Бо ми целулус.

сижу, опять в тюрьме. Не светит больше солнца мне. На нарах, бля, на нарах, бля, на нарах. А на свободе фраера гуляют с ночи до утра. И шмары, бля, и шмары, бля, и шмары. Настала лучшая пора, мы закричали.

селком. Башпалам, бля, башпалам, бля, башпалам. Вот захожу я в магазин, ко мне подходит гражданин. Легавый, бля, легавый, бля, легавый. Он говорит: твою-то мать, попался снова ты опять. Попался, бля, попался, понял, попался. И вот опять передо мной всю ночь маячит часовой. С обрезом, бля, с обрезом, бля, с обрезом. Какой я был тогда дурак, одел ворованный пиджак. Ишкары, бля, ишкары, бля, ишкары. Сижу на нарах, блох ищу, картошку чистить не хочу. Кошмары, бля,